Josh Veonaspi. Нешмрт ми цивида. Ум как да мени. И док бум ти стиха крала истину. Буй бена блуза. Биша.